0: pour passer un message à l'antenne, info, dédicace, coup de gueule, message d'amour, vous pouvez appeler le répondeur de la clé des ondes. Votre voix compte. Faites-la entendre au 09 62 63 35 46.
1: Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю.

А так стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски.

чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса. Хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.